0: слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою, вот, свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил.
1: 俄罗斯副总理诺瓦克12日表示，据俄媒总统达成的协议，俄政府已迅速发布命令，部分解除对柴油出口的禁令。俄美能源部门和企业间正就特朗普的柴油供应协议进行谈判，但在莫斯科，当地出租车司机就担心大量柴油将被运往国外，俄罗斯国内的柴油价格很可能将会上涨。
2: Скорее всего. Ну, а там, не знаю, тут тяжело сказать, чем это кончится.
3: А почему это кончится?
2: Ну, если будут большие объемы уходить за рубеж, сейчас-то вроде бы до того, как отменили вот последний раз санкции, вывоз был запрещен дизеля, сейчас разрешают большими объемами вывозить. За рубеж продавать, наверное, выгоднее, чем в России оставлять. Скорее всего. Либо цена поднимется, либо солярка станет пропадать за правом.
1: 凤凰卫视综合报道。
4: 对于美国总统特朗普在日前宣布，俄罗斯和乌克兰已经同意停止相互攻击能源设施，但是乌方称仍然遭到袭击。英国首相伯纳姆就表示，英国支持立即实施持续性的能源停火，会继续对俄施加制裁压力，并且向乌克兰提供军事和财政支持。
5: 英国首相伯纳姆日前表示，英国强烈支持特朗普提出的持续性能源停火，提到乌克兰已经准备好停止攻击，但前提是俄罗斯停止对乌袭击。英国政府近日发表的声明表示，英国将继续。